а то души я. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше.

там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите!

что здесь мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

Идем на рассвете. Приказ есть, приказ. А гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши

конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.